0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
8: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область вошла в список 23 российских регионов, где на сентябрь прогнозируют высокий уровень пожарной опасности. С 8 по 11 сентября в южных районах ожидается 4 класс горимости леса по региональной шкале, местами 5. Как сообщает Первое областное со ссылкой на федеральную авиалесоохрану, в зоне риска Магнитогорск, Нагайбакский, Агаповский, Варнинский, Кизильский, Карталинский и Брединский муниципальные округа. В середине августа на юге региона также устанавливали 4-й класс пожарной опасности. Ландшафтных пожаров в областном управлении МЧС не зафиксировано. Моспроект 3 разработал проектную документацию на строительство еще 2 подземных тоннелей линии Север-Юг Челябинского метротрамвая от остановочного пункта улица Каслинская в сторону станции Торговый центр. Это заключительный 3-й этап проходки горизонтальных выработок, по которому получено положительное заключение главгосэкспертизы России. 2 новых тоннеля общей протяженностью 2,5 километра будут сооружены на глубине от 12 до 39 метров с применением 2 механизированных щитов. Проект первой линии «Север-Юг» протяженностью свыше 9 километров включает 2 подземные станции и наземные остановочные пункты – улица Овчинникова, улица Косарева и улица Каслинская. Уникальный проект реализуется в рамках социально-экономической инициативы правительства России «Инфраструктурное меню» по поручению президента Владимира Путина. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, в результате контрольно-надзорных мероприятий в оборот возвращено 448 гектаров сельхозземель в Кособродском сельском поселении Троицкого округа. В июле 2026 года установлено, что участки не использовались собственниками по назначению, после чего были выданы предписания об устранении нарушений. Осмотр в начале сентября подтвердил ввод земель в сельхозоборот. На одном участке организован выпуск коров и лошадей с электропроводом. Пастухом. На втором проведено сенокошение. Напомню, что за неиспользование сельхозземель предусмотрен штраф для граждан до 0,5% кадастровой стоимости участка. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Да.
1: Реклама на Радио 100.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 7:22 в Челябинске. С добрым утром, дорогие друзья! Хорошего дня, отличного настроения. С вами у микрофона этот день встречаю я, Соня Дегтярева. Пусть все сложится в вашу пользу, ну и, конечно, желаю вам встретить хотя бы одно маленькое чудо. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: 7 часов 33 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 13 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 28 градусов Цельсия. Сегодня нас с вами ждет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Поэтому наслаждаемся такой замечательной ранней осенью, теплой порой, надеваем на себя улыбки, берем хорошее настроение и отправляемся покорять этот день. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Когда и где появилась пирожная картошка, сказать невозможно. Упоминание о нем можно встретить еще в кулинарных книгах 18 века. Как только не называли за это время блюда из прессованных крошек, хлебный торт, пряник-батон, торт-сухарь. Принципиальным отличием от нынешнего метода приготовления было то, что раньше картошку выпекали. Сейчас же ингредиенты просто смешивают друг с другом, как бы склеивая. Хлебные крошки, мед, яйца, орехи, изюм и цукаты соединялись в единую массу, а затем щедро сдабривались густым сладким кремом, в идеале которого, впрочем, придерживались лишь заведения высокого класса. Все составляющие должны были быть свежими. На деле, это особенно актуально было в советское время, картошку шло все, что оставалось на столе с предыдущей чайной трапезы. Как тогда говорили, пирожное сегодняшней выпечки стоило копейку. На следующий день это пирожное стоило полкопейки, а на третий день из него делалась картошка. Параллельно с появлением картошки за рубежом укреплял позиции ее собрат – ромовый мячик. Мячики из печенья, какао, сгущенного молока, шоколада и рома особенно популярны в Англии, а также в Дании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Чаще всего шарики покрыты глазурью или посыпкой и отличаются от нашей картошки более приторно-сладким вкусом.
0: «Мир на вкус» на Радио 100.

0: спокойная, неспешная, суетливая, в пробках или в пешей прогулке. Утро у всех разное. Кто-то спешит на работу, кто-то идет с работы, кто-то везет в школу детей или в детский сад. Ну а кто-то просто ранняя пташка и наслаждается кружечкой утреннего кофе. Дорогие друзья, каким бы ни было ваше утро, пусть оно будет приятным, ну и, конечно, проходит в компании «Радио 100».
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Команда литературного форума «Рыжий фест» раскрыла программу мероприятий, которые пройдут в Челябинске с 17 по 20 сентября в ТРК «Таганай». 5 площадок «Люди, книги, идеи, форум и творчество» станут местом встреч с авторами презентаций новинок, дискуссий и лекций. В программе более 100 событий, лекции о региональной прозе, презентации сборников фронтовой поэзии, паблик-токи и мастер-классы. В Копейском городском округе продолжается работа по укреплению здоровья населения. Диспансеризацией охвачено около 25 тысяч человек. Для записи нужно обратиться в учреждение лично или связаться с регистраторами, чтобы уточнить детали приема и составить удобное расписание. Регулярные осмотры помогают выявлять риски заболеваний на ранних стадиях. Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Стал известен состав сборной Челябинской области по тхэквондо на спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. На Додянг дворца спорта «Юность» выйдут 15 южноуральцев, 5 мужчин и 10 женщин. Команду возглавит чемпионка Европы и призер международных стартов Маргарита Близнякова. В заявку вошли у мужчин Александр Карпов, Максим Жилин, Всеволод Каминский, Никита Крючков и Александр Пашков. У женщин Евгения Пучкина, Анастасия Филимонова, Амина Хутова, Маргарита Близнякова, Екатерина Шорохова, Анастасия Голицына, Варвара Папст, Анна Пеконкина, Дарья Рысева и Наталья Хохрякова. Все атлеты завершают подготовку к стартам. За 2 дня разыграют 8 комплексов наград. Турнир станет центральным спортивным событием осени в регионе. Вход свободный, церемонии и финалы с 5 часов вечера. Для болельщиков подготовлен розыгрыш призов. Напомню, что Челябинской области доверили провести состязания по 6 видам спорта, включая тхэквондо. Организаторы Минспорт Российской Федерации и региональный Минспорт при участии Фонда поддержки спорта в рамках госпрограммы «Спорт России». И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
3: Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эмилия «Big Big World» только что прозвучала в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию группы REM «Everybody Hurts». Давайте мы подумаем о том, что у каждого бывают какие-то не самые приятные моменты, сложности, бывают падения, но после этих падений обязательно бывают взлеты. Каждый день дает нам какие-то возможности, шансы изменить все к лучшему. Так что давайте мы порадуемся тому факту, что мы живем, встречаем это утро, а значит, возможно, все. Дорогие друзья, я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Пусть все ваши грандиозные планы сбудутся. Ну а день будет полон каких-то приятных моментов, мелочей, за которые вы почувствуете благодарность и радость.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Бухта вдов» получила 8 Эмми, «Закрытый паук Нуар 5» и слово «Шумахер» внесли в словарь Института Виноградова. В Лос-Анджелесском Пикок Фиэта прошла вторая.

0: Вторая из двух предварительных церемоний 78-й премии Эмми. Лидером по итогам выходных стал сериал «Бухта вдов», получивший 8 наград. Бетти Гилпин, сыгравшая в «Бухте вдов», получила Эмми за лучшую приглашенную роль в комедийном сериале. 6 наград забрал мини-сериал HBO «ГКС Сент-Льюис». Дэвида Харбора и Линду Карделини признали лучшими актерами второго плана, а создателя шоу Стива Конрада – лучшим сценаристом и режиссером мини-сериала. Проект также отметили за операторскую работу и монтаж. «Паук Нуар», недавно закрытый после первого сезона, получил 5 технических наград. Шейлин Вудли завоевала первую в карьере Эмми благодаря приглашенной роли в сериале «Рай». Эрнст Харден-младший получил награду за роль в «Больнице Пит». А Робу Райнеру присудили награду посмертно за появление в «Медведе». Лучшим телефильмом назвали «Необычайно умные создания» от Netflix. «Южный парк» в 5-й раз признали лучшим анимационным проектом. Предыдущую награду в этой категории мультсериал получил в 2013 году. Exclusive News. Понятие «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь Института русского языка имени Виноградова. Об этом пишет РИА Новости. Он трактуется как синоним гонщика и лихача. Слово добавили в текущем году. Кроме того, Netflix выпустил трейлер второго документального фильма о Михаэле Шумахере под названием «Шумахер 94. Рождение легенды». Премьера состоится 2 октября. Картину сняла режиссер Кристина Фрейтак. Фильм расскажет о переломном сезоне 1994 года, когда 25-летний Михаэль Шумахер за рулем болида «Бенетон» завоевал свой самый первый титул чемпиона мира в «Формуле-1». При этом в ленте покажут не только триумф гонщика, но и трагическую гибель его главного соперника Айртона Сенны. В документалку также вошли редкие архивные кадры и интервью с семьей и коллегами Шумахера.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Джо Кокер, Now That The Magic Has Gone, только что в нашем эфире. Дорогие друзья, пусть сегодня магия не покидает вас, а сопутствует каждому вашему шагу. Это магия утра, это магия хорошего дня, чудесного настроения. Можете добавить в нее волшебного зелья в виде крепкого кофе или, может быть, горячего чая. Хорошего дня, отличного настроения. Пусть волшебство осени будет с вами сегодня рядом.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Почти 9 утра в Челябинске. Дорогие друзья, в следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Но впереди нас ждет много отличной музыки. Я, Соня Дегтярева, желаю вам легкого вторника, отличного настроения. Ну и, конечно, проводить время в приятной компании Радио 100.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

And it happens that I take a walk outside just to get some

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Премьер Латвии Андрис Кульбергс объявил о планах ввести 300% пошлины на зерно из Российской Федерации и Белоруссии и предоставить органам право проверять транзитные грузы из этих стран. Меры направлены на то, чтобы российское зерно не использовало инфраструктуру региона. Латвия рассчитывает на поддержку стран Балтии. В мае 2024 года Евросоюз уже установил пошлины на такое зерно в размере 95 евро за тонну для предотвращения дестабилизации европейского рынка. Валберес и Озон не фиксируют оттока продавцов после атак на логистику. Об этом заявил глава АКИД Артем Соколов на Восточном экономическом форуме. Ранее в СМИ писали о массовом уходе селлеров с маркетплейсов из-за атак БПЛА. Соколов это опроверг. Платформы не теряют продавцов, а маркетплейсы остаются привычным каналом для покупателей. Приток новых селлеров на М-видео он объяснил тем, что площадка стала универсальной и расширила ассортимент. Это закономерный процесс, не связанный с внешним обстоятельствами. Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил поднять пенсии до 40% от утраченного заработка гражданина. Сейчас этот показатель, по его словам, упал до 24%, хотя в 2018 году был 32%. Политик считает, что для роста пенсий нужно пересмотреть систему страховых взносов, сделать ставку единой для всех и прогрессивной. Чем выше доход, тем больше отчисления. Тогда, по его мнению, у государства появятся деньги на достойные выплаты. Сейчас работодатели платят 30% взносов с фонда оплаты труда, а сумм выше установленной базы 15%. Европейский суд по правам человека принял жалобу Камилы Валиевой на решение КАС и Федерального суда Швейцарии по ее допинговому делу. КАС дисквалифицировал фигуристку на 4 года с аннулированием результатов с 25 декабря 2021 года. Швейцарский суд отклонил ее жалобу в сентябре 2024 и заявление о пересмотре в октябре 2025. Аналогичные обращения в суд подали Елена Данилова, Александр Шустов, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. В декабре дисквалификация Валиевой завершилась. Спортсменка возобновила карьеру. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
6: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
7: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинске 9:21. Прямо сейчас в нашем эфире Хулио Иглесиас. Впереди вас ждет много отличной музыки. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения, отличного дня. Пусть сегодня все события складываются в вашу пользу, а день проходит вдали от суеты.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: 45-летняя актриса Натали Портман стала матерью в третий раз. Об этом сообщает People со ссылкой на источник. Имя и пол ребенка не раскрываются. По данным People, актриса родила в прошлом месяце в Париже. Возлюбленный Портман – 46-летний французский музыкант Танги Дистабаль. О том, что она ждет ребенка от своего возлюбленного, актриса рассказывала Harper's Bazaar в апреле. Она также делилась в социальных сетях фото, на которых запечатлена беременной. Натали Портман уже воспитывает двоих детей – 15-летнего сына Алифа и 9-летнюю дочь Амалию, которые родились в браке с хореографом Бенджамином Мельпье. С ним актриса развелась в 2024 году после 11 лет совместной жизни. Exclusive News. Режиссер «Орудий» Зак Крегер не будет работать над сценарием приквела картины «Глэдис». Об этом он рассказал в интервью Deadline. Сценарий полностью напишет Зак Шилдс, работавший над фильмом «Годзилла против Конга». Новая информация расходится с апрельским сообщением Deadline. Тогда издание писало, что Крегер и Шилдс вместе займутся сценарием приквела. Фильм расскажет о прошлом тети Глэдис, главной антагонистки «Орудий», которую сыграла Эми Мадиган. Роль принесла актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. «Глэдис» пока остается рабочим названием картины. Режиссер проекта и сроки начала съемок не объявлены.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Milk and Toast and Honey от Roxette. Вот с таким аппетитным названием композиция прозвучала только что в нашем эфире. Прямо сейчас осенний джаз и Shirley Horn Return to Paradise. Конечно же, этот день будет наполнен и другими прекрасными осенними, и не только композициями. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы настраиваетесь на волну Радио 100 и выбираете нас каждый день. Мы вам за это очень благодарны. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
5: Уважаемые земляки, меня зовут Евгений Илли. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по Челябинскому одномандатному округу. Основными направлениями моей деятельности являются повышение качества жизни жителей региона через развитие инфраструктуры, поддержку людей и устойчивый экономический рост. В основу моей работы, как предпринимателя и общественного деятеля, всегда ложится забота о человеке. Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Сильный регион – опора державы.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио «100».

0: Очень красивая, пронзительная композиция «Adele Send My Love» только что прозвучала в эфире «Радио Стол». Дорогие друзья, в Челябинске 9 часов 56 минут. Мы продолжаем наш музыкальный вторник. С вами у микрофона Соня Дегтярева. И я желаю вам, чтобы ваш день был насыщенным и прекрасным. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер поздравил финансистов с профессиональным праздником, отметив их вклад в выполнение стратегических задач, сбалансированность бюджетов и формирование инвестклимата. Он поблагодарил специалистов за работу, пожелал здоровья и успехов. День финансиста отмечается 8 сентября с 2011 года, в годовщину создания Министерства финансов России в 1802 году. В день открытых дверей челябинского троллейбуса 9 сентября в 10 часов утра состоится ярмарка вакансий для участников СВО и их семей. Участников ждут встречи с руководством, экскурсия по депо и индивидуальные консультации по трудоустройству. В преддверии Дня города «Комсомольская правда» Челябинск презентовала проект «Человек города. 290 лиц Челябинска» о тех, кто улучшает город по зову сердца. Ирина Текслер на открытии поблагодарила героев проекта за их дела для двора, дома, медицины и спорта, а также за прославление Челябинска и поддержку бойцов. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
4: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К юбилею города на набережной реки Миасс пройдет гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Встречаемся 11 сентября в 16:00, 12 и 13 сентября в 12:00. На сцене звездные гости. 11 сентября Коста Лакоста, 12 сентября Кирилл Лирик. Приходите всей семьей при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
6: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Simple Red, Sweet Child, только что в нашем эфире, тем временем в Челябинске 10 часов 14 минут. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваш день проходит комфортно, ну а мы с командой Радио 100 делаем все для того, чтобы его музыкальный фон был приятным. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на Beautiful Life, далее у нас в эфире прозвучит Робби Уильямс, Мэрайа Кэрри, Sweet Coffee и много другой отличной музыки, не переключайтесь.
1: Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске 45-летняя Натали Портман родила третьего ребенка, и Зак Ригер не будет писать сценарий приквела «Орудий Аглейдис». 45-летняя актриса Натали Портман стала матерью в третий раз, об этом сообщает People со ссылкой на источник. Имя и пол ребенка не раскрываются. По данным People, актриса родила в прошлом месяце в Париже. Возлюбленный Портман – 46-летний французский музыкант Танги Дестабаль. О том, что она ждет ребенка от своего возлюбленного, актриса рассказывала Harper's Bazaar в апреле. Она также делилась в социальных сетях фото, на которых запечатлена беременной. Натали Портман уже воспитывает двоих детей, 15-летнего сына Алифа и 9-летнюю дочь Амалию, которые родились в браке с хореографом Бенджамином Мельпье. С ним актриса развелась в 2024 году после 11 лет совместной жизни.
0: Exclusive News.
1: Режиссер «Орудий» Зак Ригер не будет работать над сценарием приквела картины «Глэдис». Об этом он рассказал в интервью Deadline. Сценарий полностью напишет Зак Шилдс, работавший над фильмом «Годзилла против Конга». Новая информация расходится с апрельским сообщением Deadline. Тогда издание писало, что Ригер и Шилдс вместе займутся сценарием приквела. Фильм расскажет о прошлом тете Глэдис, главной антагонистке «Орудий», которую сыграла Эми Мадиган. Роль принесла актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. «Глэдис» пока остается рабочим названием картины. Режиссер проекта и сроки начала съемок не объявлены.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: твоя акапелла. Ферджи в дуэте с Will.i.am с очень атмосферной композицией «Cuando, cuando, cuando» только что прозвучали в нашем эфире. Дорогие друзья, в Челябинске 11 часов 36 минут. Мы потихонечку приближаемся к полудню. Я, Соня Дегтярева, надеюсь, что ваш день проходит легко и комфортно. Конечно же, в компании «Радио 100». У нас за окнами стоит отличная погода, поэтому если у вас есть возможность выбраться в обеденный перерыв или просто у вас есть свободное время, конечно же, воспользуйтесь этим моментом, ну и не забывайте включить радио 100. Вы можете это сделать не только настроившись на волну 100 FM в радиоприемнике, но также зайти на наш сайт radio100fm.ru или в сообщество ВКонтакте, там и там наша трансляция звучит нон-стоп, поэтому обязательно присоединяйтесь к нам, ну и, конечно, оставайтесь на одной волне с радио 100.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Почти полдень в Челябинске, дорогие друзья. Спасибо за то, что проводите этот день вместе с нами. В следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Ну и, конечно, впереди будет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер провел рабочую встречу с гендиректором «Лукойл Уралнефтепродукт» Александром Кузнецовым. Обсуждались стабильные поставки топлива в регион в условиях ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, увеличение объемов поставок и расширение сети АЗС. Губернатор подчеркнул важность бесперебойного топливоснабжения для экономики и жителей. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Челябинцы почтят память жертв политических репрессий. В среду 9 сентября на мемориальном комплексе «Золотая гора» состоится митинг-реквием, посвященный памяти пострадавших в годы политических репрессий. Жителей и гостей города приглашают принять участие в церемонии возложения цветов и поминальной панихиде. Мероприятие начнется в 13 часов. Для удобства граждан будет организовано движение специального автобусного маршрута туда и обратно. От поста ГАИ на Шершневском водохранении до мемориального комплекса «Золотая гора». Отправление с 11 часов утра до 12:45 и по окончании мероприятия с 14:30 до 15:45. Трактор взял реванш у автомобилиста в первом уральском дерби сезона. Матч прошел в День памяти в Екатеринбурге. Команды вышли на лед с траурными нашивками по погибшим в 2011 году игрокам ярославского «Локомотива». Напомню, что ранее в Ярославле челябинцы уступили «Локомотиву» со счетом 1-5, но в Екатеринбурге победили в овертайме 4-3. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Челябинск, готовься к мощному драйву. 12 сентября на площади у торгового центра Валерий Сюткин и Беарвульф. Начало в 17:30. Ведущий Дмитрий Губерниев. Отмечаем День города вместе. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 21 минута в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас мы с вами услышим еще одну музыкальную легенду, хит Скотта Маккензи «The Sound of San Francisco» в мировом бестселлере. Эта композиция – самый настоящий символ движения хиппи, идеи власти цветов. Песню написал Джон Филлипс, лидер группы «The Mamas and the Papas». Он создал ее специально для рекламы международного фестиваля поп-музыки в Монтерее, который прошел в июне 1967 года. Филлипс, будучи другом Маккензи, предложил ему исполнить эту композицию. Запись прошла за одну ночь, а сингл после своего выхода мгновенно стал международным хитом. По сути, песня – призыв поехать в Сан-Франциско и украсить волосы цветами в знак солидарности к хиппи. Фраза «Be sure to wear some flowers in your hair» стала визуальным кодом эпохи. Поэтому давайте мы вспомним бурные 70-е и прослушаем этот легендарный хит.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Бухта вдов» получила 8 Эмми, «Закрытый паук Нуар 5» и слово «Шумахер» внесли в словарь Института Виноградова. В Лос-Анджелесском Пикок Фиэта прошла вторая из двух предварительных церемоний 78-й премии Эмми. Лидером по итогам выходных стал сериал «Бухта вдов», получивший 8 наград. Бетти Гилпин, сыгравшая в «Бухте вдов», получила Эмми за лучшую приглашенную роль в комедийном сериале. 6 наград забрал мини-сериал HBO «ГКС Сент-Льюис». Дэвида Харбора и Линдо Карделини признали лучшими актерами второго плана, а создателя шоу Стива Конрада – лучшим сценаристом и режиссером мини-сериала. Проект также отметили за операторскую работу и монтаж. «Паук Нуар», недавно закрытый после первого сезона, получил 5 технических наград. Шейлин Вудли завоевала первую в карьере Эмми благодаря приглашенной роли в сериале «Рай». Эрнст Харден-младший получил награду за роль в «Больнице Пит». А Робу Райнеру присудили награду посмертно за появление в «Медведе». Лучшим телефильмом назвали «Необычайно умные создания» от Netflix. «Южный парк» в пятый раз признали лучшим анимационным проектом. Предыдущую награду в этой категории мультсериал получил в 2013 году.
0: Exclusive News.
1: Понятие «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь Института русского языка имени Виноградова. Об этом пишет РИА Новости. Он трактуется как синоним гонщика и лихача. Слово добавили в текущем году. Кроме того, Netflix выпустил трейлер второго документального фильма о Михаэле Шумахере под названием «Шумахер 94. Рождение легенды». Премьера состоится 2 октября. Картину сняла режиссер Кристина Фрейтак. Фильм расскажет о переломном сезоне 1994 года, когда 25-летний Михаэль Шумахер за рулем болида «Бенетон» завоевал свой самый первый титул чемпиона мира в «Формуле-1». При этом в ленте покажут не только триумф гонщика, но и трагическую гибель его главного соперника Айртона Сенны. В документалку также вошли редкие архивные кадры и интервью с семьей и коллегами Шумахера.
0: Exclusive News.

0: 12 часов 34 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем наслаждаться этой осенью вместе с музыкой стопроцентного комфорта. Спасибо огромное за то, что проводите этот замечательный день вместе с нами. Ну а мы, в свою очередь, с огромным удовольствием ставим для вас лучшие композиции разных лет, разных жанров, потому что чувствуем эти теплые лучики благодарности, добра и всего светлого и прекрасного от вас. Спасибо огромное, дорогие друзья. Встретимся в эфире совсем скоро.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Десятилетиями пустые обещания. Пенсии катятся вниз. Старики считают копейки, олигархи миллиарды. Легко рассуждать, трудно работать. Довольно. Власть тем, кто болеет за людей. Партия пенсионеров, мы знаем цену жизни и труда. Пора менять старых паразитов. Поддержите нас на этих выборах. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
8: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
9: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
11: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
10: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
11: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
12: Радио 100.

Кафе «Далмар» только что в нашем эфире, дорогие друзья, в Челябинске, 12 часов 52 минуты. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно в вашей компании и надеюсь, что вам в моей тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Ну а пока встречайте у микрофона Ольгу Дееву. Ну, конечно же, будет много прекрасной музыки, свежие новости, замечательные программы в эфире «Радио 100», поэтому обязательно оставайтесь с нами на одной волне и до завтра.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Норвегии заявили о намерении обсудить с Россией вопросы безопасности на море. Переговоры планируют провести в ноябре или декабре. Подготовку возложили на штаб вооруженных сил Норвегии. Также запланирована встреча пограничников и военных двух стран. В российском посольстве подтвердили наличие рабочих каналов связи, но отметили, что из-за курса Осло на конфронтацию полноценное взаимодействие по безопасности в Арктике пока невозможно. Эксперты считают, что такие контакты нужны лишь для решения технических вопросов и не предотвратят эскалацию крупных конфликтов. Мария Захарова призвала мировые медиа защитить российских журналистов от репрессий Запада. По ее словам, в странах, которые пафосно называют себя «цветущим садом», под надуманными предлогами блокируют вещание российских телеканалов, закрывают корпункты и выдворяют корреспондентов. Дипломат также заявила, что киевский режим ведет настоящую охоту на российских репортеров, а западные покровители не критикуют эти действия. Яндекс запустил Алису АИ для бизнеса. Нейроассистент решает рабочие задачи, выполняет многошаговые поручения, взаимодействует со сторонними сервисами и может анализировать записи встреч. Ему можно предоставить базу знаний компании, при этом личные и рабочие данные разделены. Новинка доступна клиентам Яндекс 360. Летом российские авиакомпании увеличили частоту рейсов в Китай на 25%, до 146 вылетов в неделю. За год перевозки выросли на 27%, в Китай посетили 1,5 миллиона пассажиров. Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщал, что суммарное число перелетов между странами выросло на 30%, до 309 в неделю. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робин Тик, Lost Without You на радио 100. В Челябинске 13 часов и 15 минут. Микрофон я, Оля Деева. Всех приветствую, друзья. Сегодня вторник, 8 сентября. На календаре шикарнейший день. До плюс 29 градусов синоптики обещали нам сегодня в Челябинске. Поэтому наслаждаемся по-летнему жаркой погодой, хорошей музыкой и прекрасной компанией меломанов, которые каждый день собираются здесь на волне 100. Итак, в мировом бестселлере Queen услышим Made in Heaven. А в рубрике «Кавервилл» сейчас Рита Ли. «She loves you».
1: «Кавервилл» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Третью «Дюну» и новых «Мстителей» покажут в России не раньше апреля 2027 года. Ученые выяснили, какую роль генетика играет в формировании характера. В России показы третьей «Дюны» и новых «Мстителей» состоятся примерно на 3,5 месяца позже мировой премьеры, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он добавил, что теневой кинопрокат закончится в России через 2-3 месяца. Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года. Мировая премьера картин «Дюна. Часть 3. Мстители. Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года. Ученые обнаружили 1260 генетических маркеров, связанных с 5 основными чертами человеческой личности. Из них 824 раньше не были известны. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Nature. Ученые объединили данные 46 научных работ из 13 стран. Всего было проанализировано ДНК и результаты тестов на личность 1 140

0: для Big Five убедительных доказательств такого эффекта. Почти все обнаруженные генетические маркеры, связанные с чертами Big Five, кроме доброжелательности, оказались связаны с генами, активными в префронтальной коре, области мозга, расположенной за лбом. Она участвует в регуляции эмоций, принятии решений и самоконтроля. Эта же область связана с некоторыми психическими расстройствами, включая тревожные расстройства, СДВГ, биполярное расстройство и шизофрению. Авторы работы отмечают, что полученные результаты были довольно стабильными для разных возрастных групп, регионов и способов измерения личности. Однако большинство участников исследований были европейцами, а сама модель Big Five может не полностью отражать особенности личности во всех культурах и языках. Поэтому распространять результаты на все человечество пока рано.
1: Exclusive News на Радио 100.

Сантана и Роб Томас с композицией Smooth звучат на волне 100. Челябинске 13:36. Продолжаем наш музыкальный вторник под звуки музыки высшей пробы. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Как всегда, буду радовать вас самыми отменными композициями со всего мира. Надеюсь, наш вкус вам тоже по душе, именно поэтому вы настраиваетесь на волну 100 ежедневно и, надеюсь, проводите под звуки музыки высшей пробы много-много часов. Сейчас у нас рубрика «Осенний джаз» в эфире, а в ней Стэйси

0: Крис Дебург, Miss New на волне 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Далее Лаура Фиджи прозвучит в рубрике Люкс Тайм. Песня называется How Insensitive. А следующий час начнем с новостей. На этот раз услышите о том, что происходит в регионе.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В преддверии 290-летия Челябинска скейт-парк у торгового центра с 11 по 13 сентября станет площадкой уличного спорта. Пройдут соревнования по скейтбордингу, роликам, BMX и баскетбольные турниры. Выступят сильнейшие райдеры страны. Для гостей бесплатные мастер-классы, включая занятия для детей от 2 лет, а также шоу. Данк-шоу чемпиона мира Мирослава Елецкого, брейк-данс, граффити и конкурсы. Из-за сухой и теплой погоды на юге Челябинской области вырос риск ландшафтных пожаров. В Карталинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Там тушат 2 природных пожара общей площадью более 200 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, ближайшие в 5 километрах. Спасатели напоминают, при особом противопожарном режиме запрещены костры и сжигание мусора. Штрафы от 5 до 400 тысяч рублей. За сутки в регионе ликвидировали 52 пожара на площади свыше 300 гектаров. Наивысший класс горимости сохранится с 8 по 11 сентября. Челябинские дзюдоисты завоевали 2 серебряные медали на юниорском первенстве России в Черногории. Атмир Саблиров и Владимир Досяк стали вторыми в личном зачете. Ева Огнивова заняла 5 место. Всего сборная России взяла 12 наград и вошла в топ-5, в команде уступив лишь Франции в финале. Далее спортсменов ждут гран-при в Душанбе с 24 по 25 октября и первенство мира в Ташкенте с 19 по 22 ноября. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: It's really not important.

0: Noa, Missing Your Heart на волне 100. Друзья, сейчас у нас в эфире будет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней шикарнейшая песня о любви от Элвиса Пресли «Love Me Tender». Не могу пройти мимо и не рассказать о ней. Конечно же, расскажу. Представляете, в свое время Элвис Пресли славился исполнением энергичных рок-н-ролльных композиций, но вот настал тот момент, когда появилась композиция, которую король рок-н-ролла исполнил настолько чувственно, настолько красиво, что ее, разумеется, сразу же страстно полюбили все фанатки певца. Сама композиция была написана в 1861 году композитором 19 века Джорджем Полтоном. Тогда грянула гражданская война, и песня эта полюбилась солдатам с обеих сторон конфликта. Называлась она тогда «Аура Ли». Текст этой композиции был о милой девушке. Так вот, эту «Ауру Ли» играли на стоянках, во время марша и даже во время сражений. Ну а для новой адаптации уже в 1956 году понадобился новый текст. Его написал Кен Дарби и в качестве соавторов указал свою жену Веру Мэдсен и самого Элвиса Пресли. Так и родилась эта композиция «Love Me Tender». Прошла она с королем рок-н-ролла весь его жизненный и творческий путь. И Элвис пользовался таким спросом, что на пластинку поступило более миллиона предварительных заявок. И это был первый в истории сингл, который получил золотой статус еще до выхода. А затем пластинка оставалась на первом месте в течение 5 недель. Ну что, друзья, будем слушать Элвис Пресли «Love Me Tender».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Гэри Олдман заявил, что актера на роль Джеймса Бонда уже выбрали. Шакира может выступить в Бишкеке. Британский актер Гэри Олдман заявил, что продюсеры уже приняли решение о том, кто будет играть Джеймса Бонда в новом фильме франшизы. Об этом актер сказал в интервью канадскому телеканалу Global Television Network. Актер надеется, что следующим Джеймсом Бондом станет Джек Лауден, его партнер по сериалу «Медленные лошади». Ходили слухи, что он вошел в шорт-лист, и мы скоро все узнаем, не так ли? Потому что они уже сделали выбор, но пока не объявили. Рассказал Гэри Олдман, отметив, что считает Джека Лаудена идеальным преемником Дэниела Крейга. Radio Times отмечает, что из интервью не ясно, руководствуется ли господин Олдман просто интуицией, или же он действительно получил инсайдерскую информацию из киноиндустрии. На прошлой неделе появилась информация о том, что всем актерам, вошедшим в шорт-лист, уже отправлены предварительные контракты для обсуждения. В конце августа американские СМИ сообщали, что продюсеры франшизы сократили список потенциальных исполнителей роли Джеймса Бонда до 6 актеров. Среди них Джек Лауд,

«Осенний джаз» на «Радио 100».

0: понимал.
1: Компартия коммуниста России. Голосуй за номер 10.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Больная страна, когда врачи истощены. Темный разум, когда учителя обессилены. Не время ломать хребет тем, кто спасает и учит. Им не нужны кнуты, им нужна поддержка. Им нужны достойные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Партия пенсионеров за тех, кто делает Россию крепкой. Вместе поддержим спасателей и наставников. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Бейонсе, Love on Top на радио 100. Челябинске 14:46. Ну что, друзья, у нас сегодня рубрика Language Time звучит в эфире. Это значит, что Маша Полевщикова, ведущая, познакомит вас с одной из песен. И вы узнаете, о чем эта композиция, как она создавалась и в чем смысл. Это будет песня Running от Бейонсе и Naughty Boy. Кстати говоря, если вам нравится эта рубрика, то все ее выпуски вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте. Они хранятся в разделе подкасты и на стене каждую неделю мы новый выпуск выкладываем. Заходите. Ну а прямо сейчас Pentatonix у нас звучит. The Lucky Ones.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряю все.

These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Ноди Бой, но особенно важной ее частью стал вокал Бьонсе. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Ноди Бой работал над ней вместе с певцом Эрроу Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бьонсе. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself no more, together we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Running, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки «Ноди Бой», мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное, в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Победа России в конфликте на Украине очень близка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Официальный представитель Кремля добавил, что конфликт на Украине мог закончиться уже давно, если бы кто-нибудь в Киеве взял на себя ответственность и принял трудные решения. Напомню, саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В СМИ появились публикации о том, что россияне, отдыхающие в отеле «Nova Life Hotel» в Аланье, пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Ведомство напомнили туристам о необходимости соблюдать меры профилактики. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Полицейские прекратили деятельность телеграм-канала, который продавал персональные данные из баз операторов связи, кредитных организаций, органов исполнительной власти. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сервис действовал около 5 лет и ежедневно обрабатывал несколько десятков заказов. Предполагаемый организатор канала задержан. У фигуранта при обысках изъято электронное устройство с доказательствами, а также деньги и криптовалюта. Телефон доверия для школьников, предназначенный для приема обращений по любым вопросам, заработает в пятницу 11 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая на втором Всероссийском съезде родительских комитетов. Если вы видите, что какая-то ситуация есть в конкретной школе, можно к нам будет обратиться, позвоните, мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации, цитирует министр Интерфакс. По словам Кравцова, важно уделять внимание не только процессу обучения, воспитания, но и здоровью школьников. Следующий год в системе образования объявят годом здоровья школьников, отметил министр. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зенни Дина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: Почему все вкусное вредное?
5: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
6: Можно ли быть счастливым без денег?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эрос Рамазотти звучит на радио «Стол» в Челябинске, 15:22. С вами сегодня в эфире я, Оля Деева. Ну а сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», в которой группа Platters с композицией «Only You». Эта песня стала для группы настоящим хитом. Она вышла в 1955 году, и именно композиция «Only You» подарила группе настоящий коммерческий взлет и одновременно заняла вершину R&B-чарта. Вскоре за ней музыканты написали «The Great Pretender». Кстати, эта композиция тоже есть на радио 100. И закрепили за собой статус поп-сенсации национального масштаба. Ну, а композиция, конечно же, о любви. В ней прекрасный текст. «Только ты осчастливила меня, только ты в темноте светлее дня, только ты и ты одна волнуешь вновь меня, сердце полно любви, любви к тебе». Ну что ж, друзья, о любви будем слушать композицию «Only You» от Platters на Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Третью «Дюну» и новых «Мстителей» покажут в России не раньше апреля 2027 года. Ученые выяснили, какую роль генетика играет в формировании характера. В России показы третьей «Дюны» и новых «Мстителей» состоятся примерно на 3,5 месяца позже мировой премьеры, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он добавил, что теневой кинопрокат закончится в России через 2-3 месяца. Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года. Мировая премьера картин «Дюна. Часть 3. Мстители. Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года. Ученые обнаружили 1260 генетических маркеров, связанных с 5 основными чертами человеческой личности. Из них 824 раньше не были известны. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Nature. Ученые объединили данные 46 научных работ из 13 стран. Всего было проанализировано ДНК и результаты тестов на личность 1 миллиона 140 тысяч человек. Исследователей интересовало, насколько наши привычки думать, чувствовать и вести себя связан с генетикой. Для описания личности ученые использовали так называемую «большую пятерку» – модель, которая выделяет 5 относительно независимых характеристик – экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому. Исследование показало, что от 5 до 16% различий в чертах личности объясняются распространенными генетическими вариантами. При этом большая часть различий связана не с генетикой, а с другими факторами. Ученые отдельно проверили, может ли сходство членов одной семьи объясняться общими условиями взросления, но не нашли для Big Five убедительных доказательств такого эффекта. Почти все обнаруженные генетические маркеры, связанные с чертами Big Five, кроме доброжелательности, оказались связаны с генами, активными в префронтальной коре, области мозга, расположенной за лбом. Она участвует в регуляции эмоций, принятии решений и самоконтроля. Эта же область связана с некоторыми психическими расстройствами, включая тревожные расстройства, СДВГ, биполярное расстройство и шизофрению. Авторы работы отмечают, что полученные результаты были довольно стабильными для разных возрастных групп, регионов и способов измерения личности. Однако большинство участников исследований были европейцами, а сама модель Big Five может не полностью отражать особенности личности во всех культурах и языках. Поэтому распространять результаты на все человечество пока рано.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Без веры нет жизни. Без нравственности пустота. Иначе мы станем машинами. Холодный разум – это не про нас, мы за тепло, за совесть, за людей. Мораль и вера соединяют поколения. Духовная сила – залог сильной страны. Выбирайте духовную Россию, голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть, голосуйте за партию пенсионеров.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Вече днес кафри на Обари Ноус на Радио 100. Челябинске 15.45. Ближайшие 10 минут будет исключительно мужской эфир у нас, поскольку услышим композиции от талантливых исполнителей. Скоро это будет Лени Кравиц и его песня «The Chamber», а прямо сейчас Адриана Челентано.

0: like a rainbow.
1: Синди Лопер, True Colors на Радио 100. Почти 16 часов в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм» у нас в эфире, а в ней дуэт Элла Фицджеральд и Луи Армстронг «They Can Take That Away From Me». А сразу после новости узнаете о происходящем в регионе.
2: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Карталинском округе сохраняется сложная обстановка из-за ландшафтных пожаров. В связи с сильным задымлением в поселке Красный Яр администрация рекомендовала жителям покинуть свои дома. Специалисты проводят подомовой обход. Больных и пожилых людей уже вывезли в безопасные места, передает Первое областное информагентство. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров привлекли 30 единиц техники и более 100 человек. Проезд по автодороге в направлении Красного Яра перекрыт для всех транспортных средств, кроме машин экстренных служб. Губернатор Алексей Тексер объявил о кадровом решении. Новым заместителем главы региона стал Андрей Грачев. На рабочей встрече губернатор обозначил круг его полномочий и поставил задачи. Андрей Грачев будет курировать строительный блок, дороги, транспорт и охрану объектов культурного наследия. В числе задач завершение строительства хирургического корпуса областной детской больницы, межвузовского кампуса «Южный Урал» в Челябинске и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. В микрорайоне Чурилово открыли центр реабилитации для детей. Это филиал первой городской детской больницы. Теперь маленьким пациентам не придется тратить час на дорогу до поликлиники на Горького. Все необходимое лечение рядом с домом на улице конструктора Духова, 6. Новый центр осмотрел губернатор Алексей Текслер. Помощь будут оказывать детям от 1 месяца до 18 лет при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, после переломов и операций. Также есть программы для укрепления здоровья детей. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джастин Бибер, Anyone на Радио 100. В Челябинске 16:20. Продолжаем слушать музыку, друзья. Давайте напомню вам о том, где можно слушать нашу радиостанцию, если нет радиоприемника рядом с вами. Вариантов несколько. Выбирайте, какой вам больше по душе. Конечно, мы есть в интернете. Заходите на сайт radio100fm.ru либо в нашу группу во ВКонтакте. И там музыка звучит 24 часа в сутки онлайн. Ну и Радио 100 есть в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису порадовать вас хорошей музыкой. В эфире у нас сейчас рубрика «Мирового бестселлера», в ней U2 с песней «One».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Гэри Олдман заявил, что актера на роль Джеймса Бонда уже выбрали. Шакира может выступить в Бишкеке. Британский актер Гэри Олдман заявил, что продюсеры уже приняли решение о том, кто будет играть Джеймса Бонда в новом фильме франшизы. Об этом актер сказал в интервью канадскому телеканалу Global Television Network. Актер надеется, что следующим Джеймсом Бондом станет Джек Лауден, его партнер по сериалу «Медленные лошади». Ходили слухи, что он вошел в шорт-лист, и мы скоро все узнаем, не так ли? Потому что они уже сделали выбор, но пока не объявили. Рассказал Гэри Олдман, отметив, что считает Джека Лаудена идеальным преемником Дэниела Крейга. Radio Times отмечает, что из интервью не ясно, руководствуется ли господин Олдман просто интуицией, или же он действительно получил инсайдерскую информацию из киноиндустрии. На прошлой неделе появилась информация о том, что всем актерам, вошедшим в шорт-лист, уже отправлены предварительные контракты для обсуждения. В конце августа американские СМИ сообщали, что продюсеры франшизы сократили список потенциальных исполнителей роли Джеймса Бонда до 6 актеров. Среди них Джек Лауден, Каллум Тернер, Джейкоб Элроди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон и Джек Бартон. Шакира может выступить на стадионе Бишкек-Арена. Об этом в соцсетях сообщил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев. Издание 24KG со ссылкой на управление делами президента сообщило, что стороны пока согласовывают условия. Дата выступления и другие подробности пока не определены. Предполагается, что артистка выступит на Бишкек-Арене в ноябре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Рэри Блейк и Марко Сабио звучит на радио 100 в Челябинске 16 часов и 42 минуты. Ну что, друзья, если вы находитесь за рулем, то, пожалуйста, аккуратнее слушайте разную музыку. Вот, например, песню Эда Ширана признали самой опасной для водителя, и это стал трек Shape of You. Исследователи проанализировали популярные плейлисты с музыкой для поездок и выбрали 50 треков, которые там встречались чаще всего, и сравнили их по темпу. Оказывается, музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с большой скоростью движения, а также снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. А в песне Shape of You используется бит 192 удара в минуту. На втором месте по опасности оказалась композиция от Oasis Wonderwall, а замкнули тройку The Kid LAROI и Джастин Бибер с песней Stay. Ну что ж, друзья, у нас все спокойно в эфире, поэтому ваша езда будет безопасной. Скоро Билли Айлиш у нас прозвучит с композицией Everything I Wanted. Ну а прямо сейчас Сэм Смит, How Do You Sleep?

0: The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby на Радио Стоп. Почти 5 вечера в Челябинске. В рубрике Lux Time услышим Нор Джонс. Композиция называется Come Away With Me. Что ж, друзья, под эту песню будем переходить в следующий музыкальный час, который начнем с новостей. На этот раз мировых.
1: Lux Time на Радио Стоп.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Россия и Саудовская Аравия считают полезным созвать форум для рассмотрения предложений по безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом. Министр отметил, что аналогичные идеи высказывали Иран и Китай, и все они дополняют друг друга. При этом Лавров добавил, что страны Аравийского полуострова оказались не по своей воле втянуты в военное противостояние США и Израиля с Ираном. В Республике Алтай убили 55 медведей в рамках мер по урегулированию численности хищников. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Решение об усилении мер безопасности было принято после роста числа контактов хищников с людьми в августе, включая один подтвержденный случай нападения на человека. Власти региона рекомендовали жителям и туристам временно отказаться от посещения лесов. В России появится единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская в интервью Юрия Новости ко дню языков народов России. Сейчас решение о содержании и формате экзамена вузы принимают самостоятельно. Проект концепции единого испытания уже разработан. День языков народов России впервые отмечается 8 сентября 2026 года. Памятная дата приурочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Две из четырех картин, похищенных из музея Ренуара в Кан-Сюн-Мер во Франции, были возвращены, передает «Известия». По словам мэра города, преступники бросили их при бегстве. Картины были обнаружены в парке при музее. Разыскиваются оставшиеся два полотна. Одной из украденных работ является «Мадам Колонна Романа», написанная в 1910 году. Ночью 8 сентября во Франции ограбили музей Ренуара. Преступники вырезали из рам не менее четырех картин. Ущерб оценили примерно в 9 миллионов евро. Злоумышленникам удалось скрыться до приезда полиции. Погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Челябинск, встречай звездную программу «На день города». 12 и 13 сентября на площади у торгового центра праздничные концерты. 12 сентября выступят Беарвульф и Валерий Сюткин. Ведущий – Дмитрий Губерниев. 13 сентября – певица Мона. 12 сентября – начало в 17:30. 13 сентября – в 16:30. Вход свободный. При поддержке администрации города Челябинска. 6+.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
4: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джейсон Расс, I'm yours на радио 100. Челябинске 17:15. Ну что ж, друзья, в центре города пасмурно. И захотелось заглянуть в прогноз погоды, посмотреть, что же нам там обещают синоптики. Тучи сгущаются неспроста. Завтра ожидается небольшой дождь и будет прохладнее, чем сегодня. В эту среду днем ожидается плюс 18 градусов. Такая же погода продержится до конца недели, как и осадки. Пока практически каждый день синоптики нам прогнозируют дождь. Поэтому берите с собой завтра зонт и не забудьте прихватить одежду потеплее. Ну, а мы вернемся к музыке и услышим в рубрике «Мировой бестселлер» Дина Мартина. А в «Кавервилле» уже сейчас Барбара Мендес прозвучит. «Lonely».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: «Бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Третью дюну и новых «Мстителей» покажут в России не раньше апреля 2027 года. Ученые выяснили, какую роль генетика играет в формировании характера. В России показы третьей «Дюны» и новых «Мстителей» состоятся примерно на 3,5 месяца позже мировой премьеры, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он добавил, что теневой кинопрокат закончится в России через 2-3 месяца. Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года. Мировая премьера картин «Дюна. Часть 3. Мстители. Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года. Ученые обнаружили 1260 генетических маркеров, связанных с 5 основными чертами человеческой личности. Из них 824 раньше не были известны. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Nature. Ученые объединили данные 46 научных работ из 13 стран. Всего было проанализировано ДНК и результаты тестов на личность 1 миллиона 140 тысяч человек. Исследователей интересовало, насколько наши привычки думать, чувствовать и вести себя связан с генетикой. Для описания личности ученые использовали так называемую «большую пятерку» – модель, которая выделяет 5 относительно независимых характеристик – экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому. Исследование показало, что от 5 до 16% различий в чертах личности объясняются распространенными генетическими вариантами. При этом большая часть различий связана не с генетикой, а с другими факторами. Ученые отдельно проверили, может ли сходство членов одной семьи объясняться общими условиями взросления, но не нашли для Big Five убедительных доказательств такого эффекта. Почти все обнаруженные генетические маркеры, связанные с чертами Big Five, кроме доброжелательности, оказались связаны с генами, активными в префронтальной коре, области мозга, расположенной за лбом. Она участвует в регуляции эмоций, принятии решений и самоконтроле. Эта же область связана с некоторыми психическими расстройствами, включая тревожные расстройства, СДВГ, биполярное расстройство и шизофрению. Авторы работы отмечают, что полученные результаты были довольно стабильными для разных возрастных групп, регионов и способов измерения личности. Однако большинство участников исследований были европейцами, а сама модель Big Five может не полностью отражать особенности личности во всех культурах и языках. Поэтому распространять результаты на все человечество пока рано.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:30.

0: на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Dido here, with me на радио 100. Здесь с нами, можно перевести название этой композиции. Ну что ж, друзья, здесь с нами на волне 100% комфорта, хорошо и музыкально, поэтому оставайтесь на волне 100 подольше. Я, Оль Деева, буду радовать вас качественной музыкой, впрочем, как и обычно. Скоро Air Supply в нашем эфире появится, Every Woman in the World, ну а прямо сейчас Coldplay Beyoncé, Gin for the Weekend.

0: Рика Мацуэ, The Morning Mool на волне 100. Челябинске почти 6 вечера. Далее рубрика Lux Time, в которой Лиза Эгдаль прозвучит с композицией Daybreak. А сразу после новости о происходящем в регионе подготовил выпуск Антон Образцов.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Варнинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных пожаров, которые из-за сильного ветра и жаркой погоды охватили сразу несколько населенных пунктов. В результате возгорания в поселке Кинжетай сгорели 4 частных дома, используемых как дачи и надворные постройки. Пострадавших нет, на месте работают пожарные. Предварительная площадь возгорания около 500 квадратных метров, сообщили в администрации округа. Пожары зарегистрированы также в поселках Александровка, Большевик, Владимировка, Новые Кулевчи и Алексеевка. В поселке Новосинеглазово в советском районе Челябинска полностью завершено строительство путепровода. Теперь автомобили и общественный транспорт проезжают над железнодорожными путями, а жители забыли о часовых пробках перед закрытым шлагбаумом. В этом сообщает пресс-служба мэрии. Строительство началось по поручению губернатора Алексея Текслера и продолжалось почти 3 года. Необходимость в путепроводе появилась давно. Единственная дорога в поселок, проходившая через ЖД пути, не справлялась с растущим потоком машин. Теперь же путь стал заметно быстрее, комфортнее и безопаснее. В Челябинской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии нацпроекты кадры». За звание лучшего машиниста локомотива поборются 6 специалистов Южного Урала, Орска, Оренбурга и Кургана. Соревновательная программа проходит в рамках чемпионата профессионалов компании РЖД. На базе локомотивного депо и продлится 4 дня. Победители наградят 11 сентября. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ник Ею. У нас в мировом бестселлере будет звучать Shocking Blue, их композиция Venus, а в кавер-вилле кавер на композицию группы Scorpions Still Loving You.
1: Кавер-вилль на радио 100.

0: Четвекер Голд называется песня, которая звучала в нашем эфире. Челябинске 18:35. Друзья, хочу пригласить вас в нашу группу во ВКонтакте. Периодически это делаю. Надеюсь, что многие из вас уже вступили в наши дружные ряды меломанов. Ну, а если вы еще не там, присоединяйтесь. В группе, помимо того, что музыка всегда звучит, еще и много интересного происходит. Например, именно там мы очень часто дарим вам разные подарки. В частности, пригласительные билеты на мероприятия, которые проходят в Челябинске. Спектакли, выставки, концерты. Поэтому следите за обновлениями на стене и, конечно же, обязательно принимайте участие. Из музыки рубрика «Осенний джаз» сейчас, а в ней Джули Ландон «The Good Life».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента

0: Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: back on 6th Street. Эдширен на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оль Деева, оставляю вас наедине с музыкой и прощаюсь до завтра. Желаю хорошего вечера. Благодарю за то, что выбираете волну 100. Услышимся завтра. Ну а пока рубрика «Люкс Тайм», которой Сезария Эйвора.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Межведомственная группировка сил и средств усилена для борьбы с пожарами на юге Челябинской области. Возгорание в Арнинском, Картаринском и Кизельском округах тушат подразделения МЧС, областной противопожарной службы, лесопожарные формирования и добровольные команды. Работа осложняется порывистым ветром. На месте задействована группировка РСЧС 172 человека и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 68 человек и 17 единиц техники. Прибыли силы специализированной пожарно-спасательной части. Развернута работа опорных пунктов пожаротушения местных гарнизонов. Жители Челябинской области, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, смогут проверить работу системы до официального старта выборов. С 8 утра 9 сентября до 20 часов 10 сентября по всей стране пройдет тренировка ДЭК. Она поможет убедиться в корректности работы всех алгоритмов и отсутствии технических сбоев. Чтобы принять участие, необходимо перейти на портал дистанционного электронного голосования, авторизоваться через госуслуги и сделать свой тестовый выбор. В парке «Плодушка» появилась новая спортивная зона. Этим летом за Дворцом культуры и энергетик в Ленинском районе Челябинска установили современные тренажеры для всех возрастов, скамейки, урны, провели освещение и видеонаблюдение. Оценили обновление губернатор Алексей Текслер и мэр Алексей Ложкин. В планах дальнейшее благоустройство «Плодушки» и восстановление ДК «Энергетик». В следующем году займутся фасадом, кровлей и коммуникациями. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на

0: сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Челябинск, ждем тебя на праздничном концерте. 13 сентября на площади у торгового центра «Мона». Начало в 16:30. Приходите всей семьей на яркое шоу при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
0: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Португалии словом «бакальяо» называют сушеную и очень соленую треску. История продукта насчитывает несколько столетий. Поскольку у берегов Иберийского полуострова эта рыба не водится, португальцы отправлялись за ней в Северную Атлантику, к берегам Норвегии, Исландии и Ньюфаундленда. А чтобы рыба не портилась, ее сушили на месте. Затем соленой в бочках отправляли на родину. Ведь плавание могло занимать до 3 месяцев. С португальского «бакальяо» и означает «треска». Однако в кулинарном контексте под этим словом, как правило, понимается обработанный продукт. Бакальяо остается популярным блюдом в Португалии и Галисии, на севере Испании и в меньшей степени в бывших колониях – Анголе, Макао и Бразилии. В прошлом бакальяо считалось едой бедняков. Была она и подходящим продуктом для еды в Великий пост, когда становилась королем стола. Но со второй половины 20 века цены на этот продукт постепенно возросли. И сейчас он считается деликатесом. Его часто едят по праздникам – рождественский сочельник, страстную неделю и особенно страстную пятницу. Каждый житель Португалии в среднем съедает около 16 килограммов трески в год. В Лиссабоне бакальяо любят есть с вареным картофелем и хлебом.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам начать создание информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке, сообщило правительство. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и глав регионов. Также, в частности, вице-премьер поручил активизировать работу над соглашениями с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными автозаправками для регулирования ценообразования топлива. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение МИД Венгрии выслать российских дипломатов беспрецедентной и необоснованной эскалацией. Его заявление было опубликовано в телеграм-канале Дипмиссии. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила в этот вторник о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В МИДе РИА Новости заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на высылку дипломатов. Авиакомпания Air Tanzania возобновила авиасообщение с Москвой спустя несколько дней перерыва. Об этом сообщает аэропорт Внуково. Перевозчик выполняет до 3 рейсов в неделю по маршруту Москва-Занзибар-Дар-эс-Салам. Полеты осуществляются на самолетах Boeing 787-800. С 4 сентября Air Tanzania временно приостанавливала выполнение рейсов между Танзанией и Москвой, но позднее решила возобновить полеты 7 сентября после оценки рисков. Безопасное средство от ожирения разрабатывают в России. Его ключевой компонент – дегидрокверцетин, который добывают из лиственницы. Раньше это соединение использовали как мощный антиоксидант, а сейчас ученые исследуют его способность снижать вес, рассказали в Институте фармации Сеченовского университета. По словам заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, Россия не входит в первую десятку по числу людей, страдающих от ожирения, но она один из лидеров по темпам прироста. Согласно исследованиям, если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году 60% населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, а завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: поймал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе.
4: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Сергій. Бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Кумовство убивает доверие. В креслах родственники и друзья. Дело на втором месте, связи на первом. Это нечестно. Это не по-людски. Партия пенсионеров выступает против. Мы требуем ответственности для всех, а не для избранных. Доверие народа выше личных интересов. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Долгие годы нас убеждали, главное – деньги, главное – квартиры. Это важно, но душа страны не в бетоне, не в кошельке. Дети – дар, семья – основа. Настоящее счастье – быть нужным и близким. Партия пенсионеров за настоящую, сильную, счастливую Россию. Выбор будущего.

0: за вами. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Коррупция точит государство изнутри, как ржавчина. Власть про договоренности, не про людей. Закон про кабинет, не про народ. Деньги утекают, правила переписываются под нужных. Расплачиваемся все мы, простые люди. Честность – это система, а не слово. Нам нужны открытость, контроль и реальные наказания. Власть должна быть прозрачной. Поддержите партию пенсионеров на этих выборах.
1: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
5: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Центов комфорта.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Let me be your hero. Would you dance?

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не является

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.